совсем не так уж много лет, но дел успел наделать я немало. Лепил я скок за скоком, а утром для тебя швырял хрусты направо и налево. А ты меня любила, да часто говорила, что жизнь блатная хуже, чем отрава.

сказал: не миноват тебе расстрела. И вот меня побрили, костюмчик унесли, теперь на мне тюремная одежда. Квадратик небо-синего и звездочка вдали, а блистают мне, как бледная надежда.